0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Програма транслюється у повторі.
2: Я вас тоже всех приветствую, дорогое Светлое Радио. Я хочу также присоединиться к поздравлениям предыдущих моих сестер, которые тут до меня были. Поздравляю всех, сердечно поздравляю всех с днем рождения нашего Светлого Радио. Вы уже домашняя, тоже моя церковь, слава Богу. И я очень рад всех приветствовать, всех, кто меня слышит. Хочу тоже для Ларисы со Львова, для Дианочки, доченьки моей, для Виктора Заричанки, для всех, для наших воинов, нашей армии, для всех, кто меня слышит. Поздравить всех, укрепить, ободрить и... заказать песню Александра Василенко «Молитва за Украину».